0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

0: Сказочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все мечты.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Це скидки на шашлик «Щирим шой».
1: Шашлик новий «Щирим шой».
2: Реклама на радіо «Ваня». Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на «Радио Ваня». 53-42-80.

0: просто такая сильная любовь.
1: Ты еще не знаешь.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ярко, легко, Радио Ваня, ближе и

0: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: «Магдана» приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио «Ваня». Отлично!

0: Погода.
1: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
2: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
3: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
4: Первое.

0: современного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
3: Прозрачные цены.
2: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
3: Со стороны Квадро.
2: Green Auto.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
13: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
12: «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в Скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином Скороход вам комфортно круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло! Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел.

0: Больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Костя и вкусный кофе.

0: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь – тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
1: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
8: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
11: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
12: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
13: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
14: Прозрачные цены.
13: Авто под заказ с экономией до 40%.
14: Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
13: Со стороны Квадро. Green Auto.
15: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
16: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
15: Ждем в Доброцене.
17: Телефон рекламной службы 53 42 80.
18: Ваня.
19: Радио «Ваня».

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? «Грин Авто». Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны «Квадро». «Грин Авто».
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решается.

0: Функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Звук поставим на всю. И соседи не спят.
2: Кто под нами внизу, простите меня.
1: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все

Это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-847-06-0908. Санкт-Петербург. Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет расти. Во вторник повышение температуры до плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
8: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
16: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-66-33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.

0: 7 в Антикорсервис. Звоните 532-555.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
3: Прозрачные цены.
2: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
12: 12+.
11: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: значит, мы с тобой навсегда.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: «Магдана» приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, будет. Тик 230. Телефон 985858.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Радио Ваня.
1: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
7: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
8: «Антикор-сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор-сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33-66-33.
7: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит

0: точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра – реклама, которая работает. Ищите в Яндексе «Искра AI».
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Магдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканный шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
13: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
7: Ее улыбка, мама, кругом голова.
6: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на «Радио Ваня». 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио Ваня».
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: относишься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Погода. Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные –

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
1: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзии». Представление в эти выходные. 0+.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Русские новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет метро. Звоните 33-06-33.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
7: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: Реклама на радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
0: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Школьная дискотека.
11: Фабрика звезд.
12: Латино Дэнс.
13: Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
15: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
4: Шоу «Иллюзий и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки, эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
15: 12+.
14: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.

0: Урал. Телефон 500-554.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс.
3: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Мужчина, она внедорожнике. Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
10: Школа магии. Шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. На радио «Ваня». Радио «Ваня».
14: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник – повышение температуры до плюс 17. Выходные – понижение до плюс 6.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Уничтожу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых избыточных романов.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 28 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 7, днем плюс 14. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Во вторник повышение температуры до плюс 17. Выходные понижение до плюс 6.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
2: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!
4: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Но без...
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.
7: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: чувствую.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: кипиш и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: из руки.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.
3: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.